гэдь. Цору омар цюбэ мэрэдь, лэсэм дэвэ тэбэ эмэ хо. Данга сэбо гурсэм дэ, пардэ чуба джумгэ лам кэйэ. Дэчи, сумга юнвай эмэ хо, чэмда